0: 14 август. Йоцо Спадиер. Информации и резервация на брой. Плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da